пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши с нами и семей друг друга. И

концев земли, и сущих в море далече, и милости, милости будь, владыка, гресех наших и помилуй. Милости, бой человеколюбец, Бог еси, и тебе.

Владыка многомилостивее, Господи Иисусе Христе Боже наш, молитвами всепречистая Владычица наша, Богородица и Преснодевы Марии, силою честного и животворящего Христа, предстательцы честных небесных сил бесплотных, честного славного пророка, предтечей крестителя Иоанна, святых славных и всехвальных апостолов, преподобных и богоносых отец наших, Сергия, игумена Радонежского и всея России чудотворца, и Серафима Саровского чудотворца, священномученика Власия Севастийского и Стефана Суровского, святых и праведных Богу Отец Иоакима и Анны и всех святых, благоприятно сотвори молитву нашу, даруй нам оставление прегрешений нашим, покрый нас кровом крылу Твоею, отжени от нас всякого врага и супостата, умили нашу жизнь, Господи, помилуй нас и мир Твой, и спаси Дух.

просящих и добродеющих во святим и всечестнем храме всем, труждающихся, боющих и предстоящих людях, Боже

нашей Богородицы, и близко надежды молитвы, силы честного и благотворящего Христа, блистательства честных, небесных сил бесплодных, честнодославного пророка Предтечи, Крестителя Иоанна, святых славных и церквальных апостолов, святых славных и добропорядочных мучеников, преподобных и богоносных отец наших, и же на святых отец наших и вселенских великих учителей и святителей, Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста-го, и же на святых отца нашего Николая, архиепископа Мирлибийских чудотворца, святых равноапостольных Никодия и Кирилла, учителей славянских, святого равноапостольного великого князя Владимира и святых равноапостольных великих княгини российских я Ольги, и же на святых отец наших святителей Михаила первого митрополита Киевского, первосвятителей московских сия Руси Петра Алексея, Макария Филиппа Иова и Маньена и Тихона, митрополитов московских, Филарета и Иннокентия, святых славных и добропобедных мучеников, святого славного великомученика, победоносца и чудотворца Георгия, святого великомученика и целителя Пантелеимона, святые великомученицы Варвары и святых благоверных российских князей и страстотерцев Бориса Глеба и Игоря, преподобных и богоносных отец наших Антония и Феодосия, Вечерских, Серафима Саровского, чудотворца, преподобных и богоносных отца нашего Иова, игумена Почаевского, чудотворца, преподобных и богоносных отец наших Сергия Никона, игумена Радонежских и сия России чудотворцев, Михея и Дионисия, Максима Грека, Андрея и Иконописца, Варнавы и Всеманского, преподобных Кирилла и Марии и прочих радонежских чудотворцев, святого священномученика Вениамина, митрополита Санкт-Петербургского и с ним пострадавших и всех новомучеников российских, и святого апостола Анания, преподобного Романова, Капеца, святых и праведных благодетелей, святых и Анны, и всех святых твоих, благоприятному сотвори молитву нашу, дай нам оставление при грешении наших, покрой нас кровом душу Твоею, ожени от нас всякая доброта и супостата, умири нашу жизнь, Господи, помилуй нас.